0: Нозия Икраматулло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов ва Гурухи Шамс. 27 июн, Майдон Истиқлол. Концерти бузурги байналмилали бахшида ба рӯзи ваҳдати милли. Даромад озод.
1: Бувад пайванд мисли риштаи ҷон. Зихатлон то Бадахшону Зарафшон. Барои миллати фархондаи ман, Душанбе ҳаст. قلبی تاجیکستان

0: дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.

Рамзия Экраматло, Мехрини Гори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 16 июня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан и с использованием своего конституционного права представил в Маджлисе Намайндагон, Маджлисе Оли Республики Таджикистан, проект закона Республики Таджикистан об амнистии и после принятия закона подписал его. Принятие закона об амнистии является выражением гуманной политики президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и позволяет тем, кто совершил преступление, исправиться, вернуться к своим родным и близким и заняться созидательной деятельностью. Закон об амнистии распространяется на 18 038 осужденных, в частности, из мест лишения свободы, из исправительных учреждений и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, будут освобождены 11 305 человек. Неотбытый срок наказания сокращается на 6 733 человека. Yeah. 16 июня президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода, который находится с рабочим визитом в Ташкенте. В начале беседы премьер-министр страны Кохи Расулзода передал президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Мирзиёеву, искренние приветствия президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и отметил, что наши страны объединяют вековые традиции добрососедства и взаимного уважения. На встрече был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам развития отношений в сферах торговли, экономики, инвестиций, промышленности, энергетики и культуры. Электробус номер 51 начал курсировать с 15 июня по новому маршруту в Душанбе. Электробус курсирует от восточного терминала до западного терминала и обратно. Движение электробусов по данному маршруту организовано по дороге Душанбе-Гисар, а также по улицам и проспектам Карамова, Сино, Сумони, Ниози, Рудаки, Шотемур, Турсунзаде, Логути и Айни. Это были главные новости к этому часу.
1: Наши координаты. sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
9: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
8: Мод.
10: Я в

Рузия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Таджикистане наградили самых известных детей столицы. В Беларуси открылась международная агропромышленная выставка. А также новости из Армении и Казахстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: В Минске открылась международная агропромышленная выставка. Свои достижения демонстрируют 574 экспонента. Компании представляют передовые технологии, разработки и современную сельскохозяйственную технику. О представленных новинках расскажет Анна Иваницкая.
2: Одна из новинок белорусских инженеров на выставке «Белагра» – первая отечественная автомороженица. Устройство внутри позволяет доставлять продукт на расстояние около 600 километров и при этом сохранить идеальный товарный вид. Летом такие авто в Беларуси пользуются особым спросом. Так, в Минске в пиковый сезон съедают около 60 тонн мороженого в сутки. Это импортозамещающий проект. Такая техника позволяет перевозить скоропортящийся продукт и при этом соблюдать температурный режим от минус 33 до плюс 18 градусов, отметил зам генерального директора предприятия Владимир Ананьев.
3: Мы остановились на мой взгляд, в балансированно-серийном мазовском шасси 365 серии. Сделали нашу локализованную 100% надстройку с интересными вставочками, что немаловажно, доработали и поставили белорусскую эстетику.
2: Многие из новинок, сладостей, сыров и мясных продуктов первыми попробовали гости форума. Так, брестский производитель изделий из мяса утенка приготовил сразу несколько блюд для дегустации, рассказала ведущий специалист по маркетингу Лилия Бурковская.
4: Все силы направлены на производство продуктов из утки. Но уже повседневное употребление птицы, свинины, говядины как-то приелось, а утка уже как совершенно новый вкус, продукт. Многие уже возраста старше вспоминают, что когда-то этот продукт вот чаще употребляли. Сейчас на сегодняшний день более это такое ресторанное блюдо, да? Мы приготовили его так, чтобы каждая семья могла попробовать и создать свою атмосферу праздника у себя дома.
2: В этом году участие в выставке принимают компании из 12 стран СНГ, включая масштабное участие России и Беларуси, а также компании из Китая, Ирана, Турции, Германии и Италии.
0: Армения.
1: В парке имени Туманяна в Армении показали хореографические спектакли под открытым небом. В городе в четвертый раз проходит международный балетный фестиваль. На одной из постановок побывала Арпи Меликян.
5: В рамках фестиваля зрителям представили мировую премьеру балета «Тамар» хореографа Ильи Живого. Музыку к нему написал композитор Валерий Толстов. Этот спектакль – современная версия древней легенды об Ахтамаре. Говорит солист Юра Мартырёсян.
6: Подход здесь довольно необычный. Можно сказать, что один из первых случаев, когда наш фольклор представлен в современном, интересном и красивом формате.
5: В центре истории художница Тамаш и фотограф Арам. Две творческие личности встречаются в большом городе, говорит хореограф Илья Живой.
7: Каждый из них по задумке, по концепту имеет свое свойство видеть. То есть Тамар видит через свои картины, она создает свое искусство. Арам же видит через объектив своего фотоаппарата, своей камеры. И на этом фоне, в этом огромном городе встречаются две личности, они похожие на других, и они находят в этом мире любовь, но, как мы с вами знаем, этот мир прекрасен, но довольно разнообразен, и мы в этом балете видим весь комплекс чувств, весь комплекс энергии от самых настоящих и самых трогательных до действительно внушающих определенный трепет.
5: Над постановкой работали несколько месяцев. От классического балета здесь только язык танца. Вместо исторических костюмов – современные образы. Спектакль создали специально для международного балетного фестиваля по заказу мэрии Еревана. Главная цель проекта – по-новому рассказать зрителям истории, которые являются частью армянского культурного наследия. Говорит начальник управления культуры и туризма мэрии Еревана Гош Сарксян.
6: Мы хотели, чтобы эта легенда получила новую жизнь, новое прочтение. Думаю, в современной интерпретации она сможет покорить сердца тысяч людей.
5: Фестиваль продлится до 6 июня. В программе также балет-оратория «Давид Сосунский». Все спектакли проходят под открытым небом, а вход для зрителей свободный.
0: Таджикистан.
1: В Душанбе наградили самых известных детей столицы. Мероприятие прошло под лозунгом «Дети – смысл нашей жизни». Нушин Кузиева побывала на церемонии.
8: Вокалом Мухаммад Джон Раджабов занимается с раннего детства. Упорство, поддержка семьи и любовь к музыке помогли ему войти в число победителей конкурса.
9: Я уже не впервые участвовал в международных конкурсах и неоднократно становился призером. В прошлом году на фестивале-конкурсе «В объятиях Исыкуля», который проходил в Кыргызстане, занял второе место. Сегодня исполняю произведение «Молодежь». Очень рад признанию.
8: В смотре принимало участие более 2000 человек. После нескольких этапов отбора в финал вышли 100 претендентов. Лучших определили по итогам голосования. В результате награды получили 35 школьников, символично по числу лет независимости республики. Директор Центра дополнительного образования района Шахмансур города Душанбе рассказывает, что конкурс помогает находить новых талантливых ребят.
9: Цель этого конкурса – мотивировать детей и подростков больше учиться, получать новые знания и развиваться. Также он помогает формировать здоровую конкуренцию среди участников и выявлять талантливых ребят.
8: Среди награжденных победители конкурса в области литературы, культуры и науки. «Мудрости зари сияни книга», «Наука светоч просвещения», а также «Шохномахони», посвященного чтению эпоса Шахнаме. Такие проекты помогают выявлять и поддерживать талантливых школьников. Победительница Париваши Бахрами признается, что обрадовалась, когда узнала, что вошла в число победителей.
10: «Для меня большая гордость получить эту награду. Когда узнала, что вошла в число победителей, очень обрадовалась. Я люблю читать книги и стараюсь постоянно узнавать что-то новое. Такие конкурсы помогают нам развиваться и стремиться к новым достижениям».
8: Церемония завершилась праздничным концертом. На сцену вышли сами победители. Юные музыканты, танцоры и чтецы представили зрителям свои лучшие номера.
0: Казахстан.
1: Казахстан намерен встроиться в глобальную авиационную систему. Уже до конца года из Астаны могут появиться прямые рейсы в Токио, а следом и в Нью-Йорк. Такое поручение дал премьер-министр Алжас Бектенов. Кирилл Потемкин побывал на заседании правительства.
11: Главная цель Казахстана – превратить страну в важный авиационный хаб между Европой и Азией. Достичь этого можно масштабным расширением международных маршрутов. В прошлом году казахстанские авиакомпании перевезли 15 миллионов человек. Из Астаны выполняется более 30 международных рейсов. Увеличилось количество маршрутов в Юго-Восточную Азию, отмечает министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев.
12: У нас еще 4 рейса, которые в ближайшее время мы откроем. Это на Ларнаку, на Гуанчжоу. На Шанхай открыли рейс. Он с первого дня стал практически 100% заполняемым. Поэтому китайское направление, мы видим, что это очень перспективно. Мы туда будем наращивать. Но и европейские точно так же.
11: Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов подчеркнул, мировой рынок авиации стремительно растет, и Казахстану важно занять в нем свое место.
13: Согласно стратегическому плану Международной организации гражданской авиации, к 2050 году количество пассажиров превысит 12 миллиардов в год, а мировой парк коммерческих самолетов уже к 2034 году увеличится вдвое. Поэтому требуется ускорить открытие новых международных направлений.
11: Правительство уже увеличило гранты на подготовку специалистов. По поручению премьер-министра в стране создадут авиационный учебный центр международного уровня.
0: Беларусь.
1: В Беларуси растет спрос на электротранспорт. Каждый пятый проданный за год автомобиль электрический. Растет и число зарядных станций. С чем связана популярность электрокаров, узнала Татьяна Морозова.
14: Спрос на электрокары в Беларуси растет. За год количество автомобилей с зелеными номерами увеличилось вдвое. В первую очередь их предпочитают из-за цены. Ниже стоимость на ввоз импортного транспорта. Цена за электротопливо тоже ниже бензина. Но из-за неправильного подбора авто и ухода за ними автовладельцы все чаще попадают на СТО. Например, электрокару всего 2 года, и он уже на подъемнике. Из-за агрессивной езды и влажного белорусского климата понадобилась замена ступичного механизма. Если деталей в наличии нет, это может оставить водителя без авто на неделю, говорит технический директор автосервиса Петр Шелковский.
15: Чаще всего при замене возникает вопрос, первое, о наличии запчастей. Очень часто наличие запчастей именно на территории наших стран не всегда его можно увидеть, получить, скажем так. И это, как правило, заказные все детали. И, кроме того, при замене необходима так называемая компьютерная привязка. То есть иногда на некоторые автомобили необходимо даже дилерское оборудование для того, чтобы условно фара стала как родная и не ругалась.
14: 12% машин в прошлом месяце не прошли техосмотр. Для зеленого авто важна манера вождения. Например, водитель пользуется функцией рекуперации, то есть подзаряжает батарею электрокара во время замедления. Тем временем обычные тормоза простаивают и окисляются.
15: На техосмотре проверяют именно, скажем, скорость срабатывания тормозов, равномерность срабатывания на каждое колеса. И за счет того, что тормозная система немножко окислилась, скажем так, она начинает не совсем корректно работать.
14: На чекап авто с двигателем внутреннего сгорания у специалистов уходит около 15 минут. Состояние электрокаров оценивают еще быстрее. Всего в Беларуси в личной собственности населения более 3 миллионов 190 тысяч легковых автомобилей. Из них 45 тысяч – это электрокары. К 2030 году планируется, что число авто с зелеными номерами вырастет в 6 раз.
16: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. В интересах Вашингтона завершить конфликт на Украине как можно скорее, написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X. Так он отреагировал на разговор главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Трамп во время беседы с Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7. Согласование меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном является победой иранского народа и поражением Соединенных Штатов в более чем 100-дневной войне, заявил в понедельник утром Центральный штаб вооруженных сил Ирана, передает телеканал Пресс-ТВ. Оно прозвучало вскоре после того, как Министерство иностранных дел Ирана объявило о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, который будет официально подписан в пятницу в Швейцарии. Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил, что текст меморандума окончательно согласован и что, согласно документу, немедленно и окончательно прекращается война и военные действия на различных фронтах, включая Ливан, а также военно-морская блокада США против Ирана. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет с весны 2027 года. Об этом сообщает Sky News. Премьер-министр добавил, что соцсети вызывают привыкание и различные психические отклонения у детей. В запрет будут включены такие платформы, как Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X и YouTube. Как подчеркивается в заявлении Стармера, за основу взята модель, используемая в Австралии, где аналогичный запрет действует с декабря прошлого года. Согласно австралийскому законодательству, вся ответственность за нарушение запрета возложена на технологические платформы, которым грозит штраф в размере до 49,5 миллионов австралийских долларов, если они не примут все возможные меры для деактивации учетных записей детей. Размер штрафов, которые будут применять в Великобритании, не называется. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Событийный маршрут.
1: Железная дорога – это не просто рельсы и вагоны. Это истории встреч, это долгие разговоры за чаем, это мечты, бегущие вдоль путей. И вот добрая весть. Прямой поезд Москва-Душанбе возвращается спустя 4 года. Маршрут, который был приостановлен в 2020-м, снова откроет двери вагонов для пассажиров. О возрождении этой важной связи между столицами расскажет моя коллега Ирина Умарова.
2: Под гудок тепловоза приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами в эти минуты на волне 102.2 FM. Москва-Душанбе. Прямой поезд возвращается спустя 4 года. РЖД возобновляют прямое железнодорожное сообщение между столицами России и Таджикистана. Напомню, что маршрут был прерван из-за пандемии COVID-19, и произошло это в 2020 году. С 25 июня поезд 423-424 начнет курсировать один раз в две недели. Отправляется с Павелецкого вокзала по четвергам ровно в 6.05, а прибывает в Душанбе по понедельникам в 2.48. В пути около 4 суток. Достаточно времени, чтобы полюбоваться видами за окном и отдохнуть в дороге. Маршрут проходит через 4 страны – Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Россию. По пути состав сделает остановки в знаковых городах – Бухаре с ее древними медресе, Оренбурге на границе Европы и Азии, Самаре с красивой набережной, а также в Сызрани, Пензе, Актобе и десятки других населенных пунктов. Очень удобно. В составе привычные плацкартные и купейные вагоны. Выбирайте по бюджету и предпочтениям. Билеты можно купить за 45 суток до отправления на сайте РЖД, в мобильном приложении, а также в кассах. Хорошая новость – продажа на рейсы из Душанбе уже открыта. А вот билеты из Москвы станут доступны в ближайшее время. Поэтому следите за обновлениями. Стоимость билета на поезд 423 по маршруту Душанбе-Москва зависит от типа вагона. По данным на июнь 2026 года цены составляют плацкарт 17 455 рублей, купе 24 900 российских рублей. Напомню, что поезд отправляется из Душанбе-1 по воскресеньям в 01.25 по местному времени и прибывает на Павелецкий вокзал Москвы в среду в 22.08. Время в пути 3 дня 22 часа 43 минуты. Кстати, помимо нового маршрута между Россией и Таджикистаном уже курсируют 3 еженедельных поезда формирования государственного унитарного предприятия «Рохи-Охани-Таджикистан». Все идут до Волжского 319, 320, Куляб-Волжский 329, 330, Душанбе-Волжский и, наконец, поезд 359, 360, Худжан-Волжский. Так что выбор маршрутов постепенно расширяется, и теперь у пассажиров снова есть прямой путь из Москвы в город Душанбе. Согласитесь, поезд – это всегда особенная атмосфера. Долгие разговоры с попутчиками, чай из стаканов в подстаканнике, мелькание пейзажем за окном. Пусть каждая поездка по этому маршруту станет не просто перемещением из точки А в точку Б, а настоящим путешествием с теплыми встречами, добрыми воспоминаниями и радостью возвращения к близким. С вами была я, Ирина Умарова. Прощаюсь с вами до следующего выхода в прямой эфир. И говорю счастливого пути и приятных впечатлений всем, кто отправится этим маршрутом. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
1: Событийный маршрут.

0: دوست داری.
1: Ежегодно 17 июня во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Эта дата была учреждена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1994 году. Поводом для ее появления стало принятие Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, международного соглашения, направленного на сохранение земельных ресурсов и предотвращение деградации почв. Опустынивание – это процесс, при котором плодородные земли постепенно теряют способность поддерживать жизнь растений, растений и сельское хозяйство. Причинами могут быть как природные факторы, например, длительные засухи, так и деятельность человека, чрезмерный выпас скота, вырубка лесов и нерациональное использование земель. По данным международных организаций, ежегодно в мире деградируют миллионы гектаров почвы. Это угрожает продовольственной безопасности, доступу к воде и благополучию миллионов людей. Для стран Центральной Азии проблема особенно актуальна. Изменение климата, сокращение водных ресурсов и увеличение засушливых территорий требуют совместных усилий государств, ученых и местных сообществ. Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой напоминает: земля – это один из самых ценных ресурсов человечества. От того, насколько бережно мы относимся к природе сегодня, зависит качество жизни будущих поколений. Это был День в истории. Берегите природу и оставайтесь с нами на волнах нашего радио. День в истории.

В эфире специальная рубрика «Футбольный мундиаль». Мы начинаем наше путешествие по главному футбольному турниру планеты. Чемпионат мира впервые проходит сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. А количество участников увеличилось до 48 сборных. И уже первые дни турнира подарили болельщикам немало ярких эмоций и неожиданных результатов. В группе А хозяева турнира сборная Мексики уверенно стартовали с победы над Южноафриканской республикой 2-0. Южная Корея в напряженном матче оказалась сильнее Чехии 2-1. В группе Б оба стартовых матча завершились в ничью. Канада сыграла 1-1 с Боснией и Герцеговиной, а Катар и Швейцария также не смогли выявить победителя 1-1. Одним из самых обсуждаемых матчей стала встреча Бразилии и Марокко. Несмотря на статус фаворита, бразильцы довольствовались лишь ничьей 1-1, а сборная Шотландии минимально обыграла Гаити со счетом 1-0 и возглавила группу С. В группе D сборная США ярко заявила о своих амбициях, разгромив Парагвай со счетом 4-1. Австралия также успешно стартовала, победив Турцию со счетом 2-0. Настоящий футбольный фейерверк устроила Германия. Немцы разгромили сборную Кюрасао со счетом 7-1, пока это самая крупная победа турнира. В другом матче группы И Кот-д'Ивуар одержал важную победу над Эквадором 1-0. Не менее зрелищным получился матч группы F, где Нидерланды и Япония сыграли в результативную ничью 2-2, а сборная Швеции уверенно переиграла Тунис 5-1, продемонстрировав одну из самых ярких атакующих игр на старте чемпионата. Пока рано делать далеко идущие выводы, но уже сейчас видно, чемпионат мира 2026 обещает быть непредсказуемым, результативным и богатым на сенсации. С вами была рубрика «Футбольный мундиаль». В следующем выпуске подведем итоги новых матчей, обсудим турнирные расклады и главных героев первых туров. До встречи в эфире и красивого футбола!

Просто музыка на 102 и 2 FM. Дэвид Арнольд. Веспер. В эфире программа «Просто музыка». Здесь не нужно слов, но иногда они все же находят нас. Сегодняшняя мелодия – это история, рассказанная без спешки. История о взглядах, которые говорят больше, чем диалоги. С первых нот в ней есть что-то хрупкое, почти невесомое. Как будто время замедляется, позволяя почувствовать каждую эмоцию. Не громко, не резко, а где-то глубоко внутри. Иногда музыка – это не просто звук, это пространство, где можно остаться наедине с собой, где воспоминания становятся яснее, а чувства – честнее. Возможно, сейчас вы вспомните кого-то важного или просто позволите себе остановиться и никуда не спешить. Пусть эта мелодия станет вашим моментом тишины.

0: Просто музыка. Слушайте сердцем.
1: Мобильный подход к креативным новостям. Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
0: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. 16 июня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан и с использованием своего конституционного права представил в Маджлисе Намайдагон, Маджлисе Оли Республики Таджикистан, проект закона Республики Таджикистан об амнистии и после принятия закона подписал его. Принятие закона об амнистии является выражением гуманной политики президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и позволяет тем, кто совершил преступление, исправиться, вернуться к своим родным и близким и заняться созидательной деятельностью. Закон об амнистии распространяется на 18 038 осужденных, в частности, из мест лишения свободы, из исправительных учреждений и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, будут освобождены 11 305 человек. Неотбытый срок наказания сокращается на 6 733 человека. Шестнадцатого июня президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мирзиёев, встретился с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзода, который находится с рабочим визитом в Ташкенте. В начале беседы премьер-министр страны Кохир Расулзода передал президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Мирзиёеву, искренние приветствия президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и отметил, что наши страны объединяют вековые традиции добрососедства и взаимного уважения. На встрече был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам развития отношений в сферах торговли, экономики, инвестиций, промышленности, энергетики и культуры. Электробус номер 51 начал курсировать с 15 июня по новому маршруту в Душанбе. Электробус курсирует от восточного терминала до западного терминала и обратно. Движение электробусов по данному маршруту организовано по дороге Душанбе-Гисар, а также по улицам и проспектам Карамова, Сино, Сумони, Ниози, Рудаки, Шотемур, Турсунзаде, Логути и Айни. Это были главные новости к этому часу.
1: Наши координаты sadopress@gmail.com. Телефон 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
5: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
4: Мод.
6: Я в

Фавзия Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: событийный маршрут.
1: 15 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел кадровые изменения. Изменения затронули следующие структуры. Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, налоговый комитет, комитеты по жилищно-коммунальному хозяйству и охране окружающей среды, антимонопольная служба, Национальная академия наук, Таджикский горно-металлургический институт, а также научные и образовательные учреждения Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. Некоторые конкретные назначения. Сафарали Курбонзода, заместитель председателя Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом. Ранее он был первым заместителем начальника антимонопольной службы. Давлатзода Рахмон стал начальником службы государственного контроля за использованием государственного имущества Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом. Абдусалом Рахимзода – первый заместитель руководителя налогового комитета. Ранее он был одним из заместителей председателя. Аюбджон Салехзода, заместитель председателя налогового комитета. Джурабеке Джума, заместитель председателя налогового комитета. Фаридун Холназарзода, заместитель председателя комитета по ЖКХ. Ранее он работал в мэрии города Душанбе. Мусавара Шукурзода стала директором Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук. Гульрухсор Тилои заместителем стала председателя комитета по охране окружающей среды. И Кромидин Азиззода стал заместителем начальника антимонопольной службы. Хайринисо Джуразода стала заместителем ректора по науке и инновациям. Фатхуло Джабурзода стал ректором Института мировой экономики и дипломатии. Масрур Саидзода стал ректором Академии туризма Международного университета туризма и предпринимательства. Напомню, что ранее он был ректором Международного института Худжанда. Бахтиор Махмадали стал ректором Международного института Худжанда. Ранее он был ректором Таджикского горно-металлургического института. Абдусалом Мирзозода стал ректором Института цифровых технологий и искусственного интеллекта Международного университета туризма и предпринимательства. В ходе беседы Эмомали Рахмон призвал новых руководителей к добросовестной и преданной службе народу и государству, постоянному повышению знаний и профессиональных навыков в управленческой деятельности, а также глубокому изучению государственного и международных языков, подготовке молодых и перспективных кадров. Президент подчеркнул необходимость уделять особое внимание ускорению процессов цифровизации, эффективному и безопасному использованию искусственного интеллекта, а также совершенствованию работы и взаимодействия с инвесторами и предпринимателями. Также были даны конкретные поручения по повышению уровня и качества обучения и воспитания студентов, а также подготовке кадров, которые отвечают современным требованиям. Ирина Умарова специально для радио Садоя Душанбе. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
0: Событийный маршрут.

аромат дня. Сегодня мы говорим об одном из самых популярных мужских ароматов начала 21 века – Versace Eau Fraîche. Когда речь заходит о летних ароматах, многие представляют себе обычный цитрусовый одеколон. Но Versace Eau Fraîche – это совсем другая история. Этот аромат появился как более легкая и свежая интерпретация знаменитого Versace Man, сохранив при этом фирменную элегантность итальянского модного дома. С первых секунд он встречает ярким всплеском свежести. Здесь звучат лимон, бергамот и необычная нота карамбалы, экзотического фрукта, который еще называют звездным яблоком. Благодаря ей композиция приобретает особый характер – свежий, слегка сладковатый и очень современный. Через несколько минут аромат начинает раскрываться глубже. В сердце композиции появляются кедр, эстрагон и шалфей. Именно они придают Eau Fraîche ту самую благородную древесную прохладу, которая отличает его от множества других свежих ароматов. Здесь нет резкой спортивности и чрезмерной цитрусовой яркости. Все звучит мягко, гармонично и дорого. Финальные аккорды создают мускус, древесные ноты, амбра и шафран. Благодаря этой базе аромат остается на коже комфортным и теплым, сохраняя ощущение чистоты и свежести на протяжении всего дня. Интересно, что Versace Eau Fraîche часто называют ароматом Средиземноморского побережья. И действительно, в нем легко представить солнечное утро где-нибудь на итальянской ривьере. Легкий морской бриз, белоснежная рубашка, яхты у причала и ощущение беззаботного отдыха. Но при этом он прекрасно чувствует себя и в городском ритме, в офисе, на встречах, прогулках или путешествиях. Одна из главных причин популярности этого аромата – его универсальность. Он не пытается доминировать в пространстве и не перегружает окружающих. Eau Fraîche создает впечатление ухоженности, уверенности и хорошего вкуса. Именно поэтому его часто рекомендуют как мужчинам, которые только начинают знакомство с миром парфюмерии, так и тем, у кого уже есть большая коллекция ароматов. Отдельного внимания заслуживает и флакон. Выполненный в прозрачном голубом цвете, он словно отражает характер самого аромата. Чистый, прохладный и наполненный светом. Простота дизайна здесь работает идеально. Ничего лишнего, только ощущение свежести и итальянского стиля. Если говорить о времени года, то лучше всего Versace Eau Fraîche раскрывается весной и летом. Однако, многие поклонники выбирают его и в холодный сезон, когда особенно хочется добавить в повседневность немного солнца и морского воздуха. Сегодняшний аромат дня – это напоминание о том, что настоящая элегантность не всегда громкая. Иногда она звучит легко, свежо и непринужденно. Именно так звучит Versace Eau Fraîche – аромат свободы, солнечного настроения и уверенности в себе. С вами была рубрика «Аромат дня». До новых встреч в эфире и новых ароматных открытий. Аромат дня.

0: В эфире информационная служба «Радио Садоэ Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. В интересах Вашингтона завершить конфликт на Украине как можно скорее, написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X. Так он отреагировал на разговор главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Трамп во время беседы с Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7. Согласование меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном является победой иранского народа и поражением Соединенных Штатов в более чем 100-дневной войне, заявил в понедельник утром Центральный штаб вооруженных сил Ирана, передает телеканал Пресс-ТВ. Оно прозвучало вскоре после того, как Министерство иностранных дел Ирана объявило о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, который будет официально подписан в пятницу в Швейцарии. Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил, что текст меморандума окончательно согласован и что, согласно документу, немедленно и окончательно прекращается война и военные действия на различных фронтах, включая Ливан, а также военно-морская блокада США против Ирана. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет с весны 2027 года. Об этом сообщает Sky News. Премьер-министр добавил, что соцсети вызывают привыкание и различные психические отклонения у детей. В запрет будут включены такие платформы, как Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X и YouTube. Как подчеркивается в заявлении Стармера, за основу взята модель, используемая в Австралии, где аналогичный запрет действует с декабря прошлого года. Согласно австралийскому законодательству, вся ответственность за нарушение запрета возложена на технологические платформы, которым грозит штраф в размере до 49,5 миллионов австралийских долларов, если они не примут все возможные меры для деактивации учетных записей детей. Размер штрафов, которые будут применять в Великобритании, не называется. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Изучаем английский. Легко. В эфире программы «Изучаем английский легко». Сегодня у нас очень теплая, душевная композиция Simply Red с песней «Home». Это песня о дороге, разлуке и самом важном месте для каждого человека – о доме. Текст достаточно простой, разговорный, поэтому отлично подходит для изучения английского. What's worth nothing else but love? What's worth nothing else but love? Перевод. Что имеет ценность, если не любовь? Полезное выражение из повседневной речи. Take a walk down any street now. Перевод. Пройдись по любой улице сейчас. Take a walk – прогуляться down the street – по улице.

Интересная метафора «looking for a heart with whom to beat now». Перевод «в поиске сердца, с которым можно биться». Очень красивая фраза «to beat» – «биться», «with whom» – формальный вариант «с кем». I'm prepared to take the heat now. Выражение про готовность к трудностям «I'm prepared to take the heat now» – «я готов принять удар». To keep you firmly on your feet now. Очень разговорная фраза «to keep you firmly on your feet now» – перевод «чтобы ты твердо стояла на ногах». Ключевая строчка песни «Cause I long for a feeling of home» – «потому что я тоскую по ощущению дома». «To long for» – «страстно желать» или «тосковать». Where the land meets the sea. Красивый образ «Where the land meets the sea» – «там, где земля встречается с морем». Очень кинематографичная строка. Песня «Home» – это не просто о доме, это о честности, о любви и возвращении к себе настоящему. Попробуйте сегодня повторить вслух. «Home is a place where I yearn to belong». С вами была программа «Изучаем английский легко».

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Молли Эйткен «Пылать мне ярко». В Ирландии в 13 веке выжить было непросто, особенно девушке. Главная героиня Алиса, дочь богатого трактирщика, вызывает особенно много подозрений. В средневековье женщинам нельзя было даже выходить на улицу в одиночку, а она сама зарабатывает деньги и свободно общается с рыцарями и купцами. При этом Алиса много лет тоскует по неизвестному мужчине, а ее мужья один за другим умирают. По городу ползут слухи, героиню начинают считать ведьмой. Это историческая драма о женщине, материнской любви и давнем преступлении, и развязка у этой истории такая же мрачная, как и время, в которое она происходит. Чимаманда Нгози Адичи. Отчет мечтаний. Новый роман Чимаманды Нгози Адичи, который читатели ждали 12 лет, это сага о четырех женщинах в начале 2020-х. В центре истории нигерийская писательница Чиамака, запертая в Америке из-за пандемии. Ей скучно и одиноко, и она спасается бесконечными звонками по Zoom, семьей и друзьями, разбросанными по всему миру. Ее успешная подруга, юристка Зикора, мечтает завести ребенка, но не может найти достойного мужа. Двоюродная сестра Омелогор работает в коррумпированном банке в Абудже, но раздумывает оставить циничную работу ради программы MBA в США. И, наконец, гвинейская уборщица Кадиату, которая воспитывает дочь одна, внезапно оказывается втянутой в скандал, угрожающий ее будущему. Кэтрин Пиркис «Исчезнувшая без следа». Викторианский детектив в духе романов Конан Дойля расскажет историю 17-летней Эми Уорден, дочери Эсквайра из поместья Высокие Вязы, что в городке Хардейфорд. Днем ее видели выходящей из поместья в сторону шоссе, а вечером семья уже била тревогу. Девушка, окруженная вниманием родителей и друзей, пропала, как будто, как говорили жители Хардейфорда, земля разверзлась у нее под ногами. Искать девушку из Лондона приезжает леди-детектив Лавда и Брук, но еще раньше влюбленные в Эми Лорд Харткасл и Фрэнк Варли, несмотря на соперничество, объединяются. Они прочесывают всю Англию в поисках девушки, живой или мертвой. Детективу Брук удается установить, что Эми Уорден как минимум жива, но что же именно с ней случилось, еще предстоит выяснить. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

Песня по заявке. Вы слушаете рубрику «Песня по заявке», и сегодня у нас очень трогательная и атмосферная история от нашей слушательницы. Она написала, что иногда самые сильные эмоции приходят в самые тихие часы, например, в 5 утра, когда город спит, а мысли становятся громче. И именно под это настроение звучит песня Гузель Хасановой «В 5 утра». Это песня о чувствах, которые не отпускают даже тогда, когда ночь уже заканчивается, а новый день только начинается. 5 утра – это время, когда сложно прятать эмоции. Все становится честным – мысли, воспоминания, переживания. И в этой тишине особенно слышно главное – то, что человек чувствует на самом деле. Иногда это любовь, иногда это расставание, иногда это просто ожидание ответа, который все никак не приходит. Спасибо за вашу заявку и вашу историю. Такие песни делают нашу рубрику «Живой», потому что за каждой из них стоит реальный человек и реальные эмоции. Если у вас тоже есть любимая песня, история, которая с ней связана, пишите нам, и, возможно, именно она прозвучит в следующем выпуске «Песни по заявке». А сейчас Гузель Хасанова «В 5 утра».

Фирузия Экраматло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишов и в главной новости к этому часу. В рамках международной программы «Мастерская МОЗИ» представители Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции Худжанда, а также местные таджикские компании посетили современный профессиональный институт Ляонина в городе Шиньян. Заместитель директора Института по международным связям Го Цзэхун и заместитель директора по техническому направлению Ван Хайтао представили гостям возможности и достижения учебного заведения. Особое внимание участников привлек факультет общественного питания и кондитерского искусства, где ведется подготовка специалистов по китайской национальной и традиционной кухне, западной кулинарии, кондитерскому производству и изготовлению различных видов тортов. Гости ознакомились с современной материально-технической базой факультета и организацией учебного процесса. Таджикская делегация ознакомилась с технологиями приготовления блюд китайской и европейской кухни, кондитерских изделий, закусок, а также с искусством приготовления кофе. Кроме того, участники продегустировали продукцию, созданную студентами, высоко оценив ее качество и уровень профессиональной подготовки обучающихся. Сотрудниками отдела уголовного розыска управления МВД по городу Душанбе выявлена и задержана организованная преступная группа, которая, создав предприятие, занималась производством и реализацией различных фальсифицированных и некачественных лекарственных средств. Участники данной преступной группы в антисанитарных условиях с нарушением требований стандартов качества изготавливали порошки и сиропы под наименованиями Нурофен, Амбробене Экстра, Парацетамол, Амброксол, Лазалван, Терафлю М и другие лекарственные препараты, предназначенные преимущественно для применения больными детьми. Задержание и привлечение к ответственности участников данной организованной преступной группы позволило обеспечить защиту здоровья населения и прав потребителей. С 18 по 20 июня в Международном экспоцентре Душанбе состоится международная выставка «InterHealth and Beauty Таджикистан 2026». Выставка пройдет при поддержке правительства Республики Таджикистан. В выставке примут участие компании из Таджикистана, Ирана, Казахстана, Пакистана, России, Узбекистана. Посетителям будет представлена продукция производителей медицинского оборудования и медицинских инструментов фармакологических компаний. Свои услуги представят клиники, санатории, посетители смогут ознакомиться с IT-платформой, мобильным приложением, работающим как онлайн-сервис для поиска лекарств. Отечественные и зарубежные производители и дистрибьюторы косметических средств представят уходовую и декоративную косметическую продукцию. Это были главные новости к этому часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Шархи варзиш.
3: Дар идомаи бозиҳои чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 рақобатҳои ҷолибу пуршиддат баргузор шуданд. Қаҳрамони амалкунандаи ҷаҳон Аргентина мусобиқаро бо пирӯзии боварибахш оғоз намуда, Лионел Месси бо хеттрики худ боз як саҳифаи нави таърихиро рақам зад. Мунтахаби Норвегия ва дурахши Эрлинг Ҳоланд бар Ироқ даст боло гардид ва Фаронса низ бо роҳбарии Килиан Эмбапе се имтиёзи худро ба даст овард. Шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён.
4: Дар чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 бозии мунтахабҳои Аргентина ва Алҷазоир бои пирӯзӣ қаҳрамони амалкунандаи ҷаҳон анҷом ёфт. Дастаи миллии Аргентина рақибашро бо ҳисоби бузурги 3-0 мағлуб намуда, мусобиқаро бо 3 имтиёзи муҳим оғоз кард. Қаҳрамони асосии вохӯрӣ Лионел Месси 38 сола гардид. Ӯ дар ин рақобат хет-трик ба қайд гирифта, ҳар 3 голи дасташро ба сама расонд. Бо ин натиҷа шумораи голҳои Месси дар марҳилаи ниҳоии чемпионати ҷаҳон ба 16 رسید. همین تر او به نشاندادی میراسلاف کلوزه برابر شده در استونه ثبت رکورد نوی تاریخی مسابقه قرار گرفت. پس از دوری اول ارگنتینا با 3 امتیاز صدرنشین گروه جی گردید. در بازی دیگر گروه ای منتخب نروژ با حساب 4-1 تیم ملی عراق را شکست داد. ستاره بازی ارلینگ هالند بود که در نخستین بازی خود در چمپیونات جهان دو مرتبه دروازه رقیب را رهن کرد. ایمن حسین یگانه گل عراق را به ثمر марасон, аммо баъдтар дар лаҳзаҳои иловагӣ ба дарвозаи худ низ гол зад. Голҳои дигари норвегияро Лео Остигорд ба худ гол ба номи Аймин Ҳусейн таъмин намудан. Бо ин пирӯзӣ Норвегия 3 имтиёз ба даст оварда ҳамроҳ бо Фаронса дар садри гурӯҳи А қарор гирифт. Дар ҳамин гурӯҳ мунтахаби Фаронса низ мусобиқаро бо ғалаба оғоз намуд. Фаронса тими Сенегалро бо ҳисоби 3-1 мағлуб кард. Ҳамаи голҳои бозӣ дар қисми дуюм ба самар расиданд. Капитани даста Килиан Мбаппе 2 гол зада нақши ҳалкунанда бозид. Як голи дигарро Бредли Баркл вориди дарвозаи рақиб намуд. Ягона голи Сенегалро Иброҳим Бае ба ҳадаф расонд. Ин бозӣ барои Килиан Мбаппе таърихӣ гардид. Бо 2 голи навбатии худ ҳамлагар шумораи голҳояшро дар ҳайати мунтахаби Фаронса ба 58 расонида, аз рекорди Оливье Жиру гузашт ва беҳтарин нишонзани таърихи тими миллии Фаронса шуд. Пас аз анҷоми даври аввали бозиҳо дар гурӯҳи А мунтахабҳои Фаронса ва Норвегия бо 3 имтиёзӣ пешсаф буда, Сенегал ва Ироқ бе имтиёз қарор доранд. Дар гурӯҳи G бошад, Аргентина бо пирӯзии боварибахш раҳпаймоии худро барои ҳимояи унвони қаҳрамонӣ оғоз намуд.
5: صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.

0: шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته‌ها وارد شده درد را سبک می‌سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می‌برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: تاب دارد یا دندان میبرارد پردیفن بیبی به شما کمک میرساند با کودکانی از سن 2 ساله باشد پردیفن کیدز
5: پردیفن از شرکت ویگا فارم
6: исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиқлал станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
7: Диджей поставит модный поп.
6: Мод.

Нозия Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишевой в главной новости к этому часу. В рамках международной программы «Мастерская МОЗИ» представители Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции Худжанда, а также местные таджикские компании посетили современный профессиональный институт Ляонина в городе Шиньян. Заместитель директора Института по международным связям Го Цзэхун и заместитель директора по техническому направлению Ван Хайтао представили гостям возможности и достижения учебного заведения. Особое внимание участников привлек факультет общественного питания и кондитерского искусства, где ведется подготовка специалистов по китайской национальной и традиционной кухне, западной кулинарии, кондитерскому производству и изготовлению различных видов тортов. Гости ознакомились с современной материально-технической базой факультета и организацией учебного процесса. Таджикская делегация ознакомилась с технологиями приготовления блюд китайской и европейской кухни, кондитерских изделий, закусок, а также с искусством приготовления кофе. Кроме того, участники продегустировали продукцию, созданную студентами, высоко оценив ее качество и уровень профессиональной подготовки обучающихся. Сотрудниками отдела уголовного розыска управления МВД по городу Душанбе выявлена и задержана организованная преступная группа, которая, создав предприятие, занималась производством и реализацией различных фальсифицированных и некачественных лекарственных средств. Участники данной преступной группы в антисанитарных условиях с нарушением требований стандартов качества изготавливали порошки и сиропы под наименованиями Нурофен, Амбробене Экстра, Парацетамол, Амброксол, Лазалван, Терафлю М и другие лекарственные препараты. Препараты, предназначенные преимущественно для применения больными детьми. Задержание и привлечение к ответственности участников данной организованной преступной группы позволило обеспечить защиту здоровья населения и прав потребителей. С 18 по 20 июня в Международном экспоцентре Душанбе состоится международная выставка «Interhealth and Beauty Tajikistan 2026». Выставка пройдет при поддержке правительства Республики Таджикистан. В выставке примут участие компании из Таджикистана, Ирана, Казахстана, Пакистана, России, Узбекистана. Посетителям будет представлена продукция производителей медицинского оборудования и медицинских инструментов фармакологических компаний. Свои услуги представят клиники, санатории, посетители смогут ознакомиться с IT-платформой, мобильным приложением, работающим как онлайн-сервис для поиска лекарств. Отечественные и зарубежные производители и дистрибьюторы косметических средств представят уходовую и декоративную косметическую продукцию. Это были главные новости к этому часу.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Радиои Садои Душанбе, радиои мардумист. Бо мо ҳамнаво бошед.

Нозия Экраматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти. Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Мод. Я все уже...

Нозия Экраматло, Мехри Нигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен Беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад, Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.

Рамзия Экраматло, Мехрини Гори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
5: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
4: Мод.

Рузия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Таджикистане наградили самых известных детей столицы. В Беларуси открылась международная агропромышленная выставка. А также новости из Армении и Казахстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: В Минске открылась международная агропромышленная выставка. Свои достижения демонстрируют 574 экспонента. Компании представляют передовые технологии, разработки и современную сельскохозяйственную технику. О представленных новинках расскажет Анна Иваницкая.
2: Одна из новинок белорусских инженеров на выставке «Белагра» – первая отечественная автомороженица. Устройство внутри позволяет доставлять продукт на расстояние около 600 километров и при этом сохранить идеальный товарный вид. Летом такие авто в Беларуси пользуются особым спросом. Так, в Минске в пиковый сезон съедают около 60 тонн мороженого в сутки. Это импортозамещающий проект. Такая техника позволяет перевозить скоропортящийся продукт и при этом соблюдать температурный режим от минус 33 до плюс 18 градусов, отметил зам генерального директора предприятия Владимир Ананьев.
3: Мы остановились на мой взгляд, балансированно-серийном мазовском шасси 365 серии. Сделали нашу локализованную 100% надстройку с интересными вставочками, что немаловажно, доработали и поставили белорусскую эстетику.
2: Многие из новинок, сладости, сыров и мясных продуктов первыми попробовали гости форума. Так, брестский производитель изделий из мяса утенка приготовил сразу несколько блюд для дегустации, рассказала ведущий специалист по маркетингу Лилия Бурковская.
4: Все силы направлены на производство продуктов из утки. Но уже повседневное употребление птицы, свинины, говядины как-то приелось, а утка уже как совершенно новый вкус, продукт. Многие уже возраста старше вспоминают, что когда-то этот продукт вот чаще употребляли. Сейчас на сегодняшний день более это такое ресторанное блюдо, да? Мы приготовили его так, чтобы каждая семья могла попробовать и создать свою атмосферу праздника у себя дома.
2: В этом году участие в выставке принимают компании из 12 стран СНГ, включая масштабное участие России и Беларуси, а также компании из Китая, Ирана, Турции.

0: Турции, Германии и Италии.
1: Армения.
2: В парке имени Туманяна в Армении показали хореографические спектакли под открытым небом. В городе в четвертый раз проходит международный балетный фестиваль. На одной из постановок побывала Арпи Меликян.
3: В рамках фестиваля зрителям представили мировую премьеру балета «Тамар» хореографа Ильи Живого. Музыку к нему написал композитор Валерий Толстов. Этот спектакль – современная версия древней легенды об Ахтамаре. Говорит солист Юра Мартыресян.
4: Подход здесь довольно необычный. Можно сказать, что один из первых случаев, когда наш фольклор представлен в современном, интересном и красивом формате.
3: В центре истории художница «Тамар» и фотограф «Арам» – две творческие личности встречаются в большом городе, говорит хореограф Илья Живой.
5: Каждый из них по задумке, по концепту имеет свое свойство видеть. То есть Тамар видит через свои картины, она создает свое искусство, а Рам же видит через объектив своего фотоаппарата, своей камеры. И на этом фоне, в этом огромном городе встречаются две личности, они похожие на других, и они находят в этом мире любовь, но, как мы с вами знаем, этот мир прекрасен, но довольно разнообразен, и мы в этом балете видим весь комплекс чувств, весь комплекс энергий от самых настоящих и самых трогательных до действительно внушающих определенный трепет.
3: Над постановкой работали несколько месяцев. От классического балета здесь только язык танца. Вместо исторических костюмов – современные образы. Спектакль создали специально для Международного балетного фестиваля по заказу мэрии Еревана. Главная цель проекта – по-новому рассказать зрителям истории, которые являются частью армянского культурного наследия. Говорит начальник управления культуры и туризма мэрии Еревана Гош Саркисян.
4: Мы хотели, чтобы эта легенда получила новую жизнь, новое прочтение. Думаю, в современной интерпретации она сможет покорить сердца тысяч людей.
3: Фестиваль продлится до 6 июня. В программе также балет-оратория «Давид Сосунский». Все спектакли проходят под открытым небом, а вход для зрителей свободный.
1: Таджикистан.
2: В Душанбе наградили самых известных детей столицы. Мероприятие прошло под лозунгом «Дети – смысл нашей жизни». Нушин Кузиева побывала на церемонии.
6: Вокалом Мухаммад Джон Раджабов занимается с раннего детства. Упорство, поддержка семьи и любовь к музыке помогли ему войти в число победителей конкурса.
4: Я уже не впервые участвовал в международных конкурсах и неоднократно становился призером. В прошлом году на фестивале-конкурсе в объятиях Иссык-Куля, который проходил в Кыргызстане, занял второе место. Сегодня исполняю произведение «Молодежь». Очень рад признанию.
6: В смотре принимало участие более 2000 человек. После нескольких этапов отбора в финал вышли 100 претендентов. Лучших определили по итогам голосования. В результате награды получили 35 школьников, символично по числу лет независимости республики. Директор Центра дополнительного образования района Шахмансур города Душанбе рассказывает, что конкурс помогает находить новых талантливых ребят.
4: Цель этого конкурса – мотивировать детей и подростков больше учиться, получать новые знания и развиваться. Также он помогает формировать здоровую конкуренцию среди участников и выявлять талантливых ребят.
6: Среди награжденных победители конкурса в области литературы, культуры и науки. «Мудрости зари сияние книга», «Наука светоч просвещения», а также «Шохну Махони», посвященного чтению эпоса Шахнамей. Такие проекты помогают выявлять и поддерживать талантливых школьников. Победительница Париваща Бахрами признается, что обрадовалась, когда узнала, что вошла в число победителей.
7: Для меня большая гордость получить эту награду. Когда узнала, что вошла в число победителей, очень обрадовалась. Я люблю читать книги и стараюсь постоянно узнавать что-то новое. Такие конкурсы помогают нам развиваться и стремиться к новым достижениям.
6: Церемония завершилась праздничным концертом. На сцену вышли сами победители. Юные музыканты, танцоры и чтецы представили зрителям свои лучшие номера.
1: Казахстан.
2: Казахстан намерен встроиться в глобальную авиационную систему. Уже до конца года из Астаны могут появиться прямые рейсы в Токио, а следом и в Нью-Йорк. Такое поручение дал премьер-министр Алжас Бектенов. Кирилл Потемкин побывал на заседании правительства.
8: Главная цель Казахстана – превратить страну в важный авиационный хаб между Европой и Азией. Достичь этого можно масштабным расширением международных маршрутов. В прошлом году казахстанские авиакомпании перевезли 15 миллионов человек. Из Астаны выполняется более 30 международных рейсов. Увеличилось количество маршрутов в Юго-Восточную Азию, отмечает министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев.
9: У нас еще 4 рейса, которые в ближайшее время мы откроем. Это на Ларнаку, на Гуанчжоу.
10: На Шанхай открыли рейс, он с первого дня стал практически 100% заполняемость. Поэтому китайское направление, мы видим, что это очень перспективно, мы туда будем наращивать. Ну и европейские точно так же.
8: Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов подчеркнул, мировой рынок авиации стремительно растет, и Казахстану важно занять в нем свое место.
11: Согласно стратегическому плану Международной организации гражданской авиации, к 2050 году количество пассажиров превысит 12 миллиардов в год, а мировой парк коммерческих самолетов уже к 2034 году увеличится вдвое. Поэтому требуется ускорить открытие новых международных направлений.
8: Правительство уже увеличило гранты на подготовку специалистов. По поручению премьер-министра в стране создадут авиационный учебный центр международного уровня.
1: Беларусь.
2: В Беларуси растет спрос на электротранспорт. Каждый пятый проданный за год автомобиль электрический. Растет и число зарядных станций. С чем связана популярность электрокаров, узнала Татьяна Морозова.
12: Спрос на электрокары в Беларуси растет. За год количество автомобилей с зелеными номерами увеличилось вдвое. В первую очередь их предпочитают из-за цены. Ниже стоимость на ввоз импортного транспорта. Цена за электротопливо тоже ниже бензина. Но из-за неправильного подбора авто и ухода за ними автовладельцы все чаще попадают на СТО. Например, электрокару всего 2 года, и он уже на подъемнике. Из-за агрессивной езды и влажного белорусского климата понадобилась замена ступичного механизма. Если деталей в наличии нет, это может оставить водителя без авто на неделю, говорит технический директор автосервиса Петр Шелковский.
13: Чаще всего при замене возникает вопрос, первое, о наличии запчастей. Очень часто наличие запчастей именно на территории наших стран не всегда его можно увидеть, получить, скажем так. И это, как правило, заказные все детали. И, кроме того, при замене необходима так называемая компьютерная привязка. То есть иногда на некоторые автомобили необходимо даже дилерское оборудование для того, чтобы, условно, фара стала как родная и не ругалась.
12: 12% машин в прошлом месяце не прошли техосмотр. Для зеленого авто важна манера вождения. Например, водитель пользуется функцией рекуперации, то есть подзаряжает батарею электрокара во время замедления. Тем временем обычные тормоза простаивают и окисляются.
13: На техосмотре проверяют именно, скажем, скорость срабатывания тормозов, равномерное срабатывание на каждое колесо. И за счет того, что тормозная система немножко окислилась, скажем так, она начинает не совсем корректно работать.
12: На чекап авто с двигателем внутреннего сгорания у специалистов уходит около 15 минут. Состояние электрокаров оценивают еще быстрее. Всего в Беларуси в личной собственности населения более 3 миллионов 190 тысяч легковых автомобилей. Из них 45 тысяч – это электрокары. К 2030 году планируют, что число авто с зелеными номерами вырастет в 6 раз.
2: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
1: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. В интересах Вашингтона завершить конфликт на Украине как можно скорее, написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X. Так он отреагировал на разговор главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Трамп во время беседы с Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7. Согласование меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном является победой иранского народа и поражением Соединенных Штатов в более чем 100-дневной войне, заявил в понедельник утром Центральный штаб вооруженных сил Ирана, передает телеканал Пресс-ТВ. Оно прозвучало вскоре после того, как Министерство иностранных дел Ирана объявило о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, который будет официально подписан в пятницу в Швейцарии. Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил, что текст меморандума окончательно согласован и что, согласно документу, немедленно и окончательно прекращается война и военные действия на различных фронтах, включая Ливан, а также военно-морская блокада США против Ирана. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет с весны 2027 года. Об этом сообщает Sky News. Премьер-министр добавил, что соцсети вызывают привыкание и различные психические отклонения у детей. В запрет будут включены такие платформы, как Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X и YouTube. Как подчеркивается в заявлении Стармера, за основу взята модель, используемая в Австралии, где аналогичный запрет действует с декабря прошлого года. Согласно австралийскому законодательству, вся ответственность за нарушение запрета возложена на технологические платформы, которым грозит штраф в размере до 49,5 миллионов австралийских долларов, если они не примут все возможные меры для деактивации учетных записей детей. Размер штрафов, которые будут применять в Великобритании, не называется. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: событийный маршрут.
1: Железная дорога – это не просто рельсы и вагоны. Это истории встреч, это долгие разговоры за чаем, это мечты, бегущие вдоль путей. И вот добрая весть. Прямой поезд Москва-Душанбе возвращается спустя 4 года. Маршрут, который был приостановлен в 2020-м, снова откроет двери вагонов для пассажиров. О возрождении этой важной связи между столицами расскажет моя коллега Ирина Умарова.
2: Под гудок тепловоза приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами в эти минуты на волне 102.2 FM. Москва-Душанбе. Прямой поезд возвращается спустя 4 года. РЖД возобновляют прямое железнодорожное сообщение между столицами России и Таджикистана. Напомню, что маршрут был прерван из-за пандемии COVID-19, и произошло это в 2020 году. С 25 июня поезд 423-424 начнет курсировать один раз в две недели. Отправляется с Павелецкого вокзала по четвергам ровно в 6.05, а прибывает в Душанбе по понедельникам в 2.48. В пути около 4 суток. Достаточно времени, чтобы полюбоваться видами за окном и отдохнуть в дороге. Маршрут проходит через 4 страны – Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Россию. По пути состав сделает остановки в знаковых городах – Бухаре с ее древними медресе, Оренбурге на границе Европы и Азии, Самаре с красивой набережной, а также в Сызрани, Пензе, Актобе и десятки других населенных пунктов. Очень удобно. В составе привычные плацкартные и купейные вагоны. Выбирайте по бюджету и предпочтениям. Билеты можно купить за 45 суток до отправления на сайте РЖД, в мобильном приложении, а также в кассах. Хорошая новость – продажа на рейсы из Душанбе уже открыта. А вот билеты из Москвы станут доступны в ближайшее время. Поэтому следите за обновлениями. Стоимость билета на поезд 423 по маршруту Душанбе-Москва зависит от типа вагона. По данным на июнь 2026 года цены составляют. Плацкарт – 17 455 рублей, купе – 24 900 российских рублей. Напомню, что поезд отправляется из Душанбе-1 по воскресеньям в 01.25 по местному времени и прибывает на Павелецкий вокзал Москвы в среду в 22.08. Время в пути – 3 дня, 22 часа, 43 минуты. Кстати, помимо нового маршрута между Россией и Таджикистаном уже курсируют 3 еженедельных поезда формирования государственного унитарного предприятия «Рохи-Охани-Таджикистан». Все идут до Волжского – 319, 320, Куляб-Волжский, 329, 330, Душанбе-Волжский и, наконец, поезд 359-360, Худжан-Волжский. Так что выбор маршрутов постепенно расширяется, и теперь у пассажиров снова есть прямой путь из Москвы в город Душанбе. Согласитесь, поезд – это всегда особенная атмосфера. Долгие разговоры с попутчиками, чай из стаканов в подстаканнике, мелькание пейзажем за окном. Пусть каждая поездка по этому маршруту станет не просто перемещением из точки А в точку Б, а настоящим путешествием с теплыми встречами, добрыми воспоминаниями и радостью возвращения к близким. С вами была я, Ирина Умарова. Прощаюсь с вами до следующего выхода в прямой эфир. И говорю счастливого пути и приятных впечатлений всем, кто отправится этим маршрутом. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
1: Событийный маршрут.

0: دوست داری.
1: Ежегодно 17 июня во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Эта дата была учреждена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1994 году. Поводом для ее появления стало принятие Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, международного соглашения, направленного на сохранение земельных ресурсов и предотвращение деградации почв. Опустынивание – это процесс, при котором плодородные земли постепенно теряют способность поддерживать жизнь растений, растений и сельское хозяйство. Причинами могут быть как природные факторы, например, длительные засухи, так и деятельность человека, чрезмерный выпас скота, вырубка лесов и нерациональное использование земель. По данным международных организаций, ежегодно в мире деградируют миллионы гектаров почвы. Это угрожает продовольственной безопасности, доступу к воде и благополучию миллионов людей. Для стран Центральной Азии проблема особенно актуальна. Изменение климата, сокращение водных ресурсов и увеличение засушливых территорий требуют совместных усилий государств, ученых и местных сообществ. Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой напоминает: земля – это один из самых ценных ресурсов человечества. От того, насколько бережно мы относимся к природе, сегодня зависит качество жизни будущих поколений. Это был День в истории. Берегите природу и оставайтесь с нами на волнах нашего радио. День в истории.

эфире специальная рубрика «Футбольный мундиаль». Мы начинаем наше путешествие по главному футбольному турниру планеты. Чемпионат мира впервые проходит сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. А количество участников увеличилось до 48 сборных. И уже первые дни турнира подарили болельщикам немало ярких эмоций и неожиданных результатов. В группе А хозяева турнира сборная Мексики уверенно стартовали с победы над Южноафриканской республикой 2-0. Южная Корея в напряженном матче оказалась сильнее Чехии 2-1. В группе Б оба стартовых матча завершились в ничью. Канада сыграла 1-1 с Боснией и Герцеговиной, а Катар и Швейцария также не смогли выявить победителя 1-1. Одним из самых обсуждаемых матчей стала встреча Бразилии и Марокко. Несмотря на статус фаворита, бразильцы довольствовались лишь ничьей 1-1, а сборная Шотландии минимально обыграла Гаити со счетом 1-0 и возглавила группу С. В группе D сборная США ярко заявила о своих амбициях, разгромив Парагвай со счетом 4-1. Австралия также успешно стартовала, победив Турцию со счетом 2-0. Настоящий футбольный фейерверк устроила Германия. Немцы разгромили сборную Кюрасао со счетом 7-1, пока это самая крупная победа турнира. В другом матче группы И Кот-д'Ивуар одержал важную победу над Эквадором 1-0. Не менее зрелищным получился матч группы F, где Нидерланды и Япония сыграли в результативную ничью 2-2, а сборная Швеции уверенно переиграла Тунис 5-1, продемонстрировав одну из самых ярких атакующих игр на старте чемпионата. Пока рано делать далеко идущие выводы, но уже сейчас видно, чемпионат мира 2026 обещает быть непредсказуемым, результативным и богатым на сенсации. С вами была рубрика «Футбольный мундиаль». В следующем выпуске подведем итоги новых матчей, обсудим турнирные расклады и главных героев первых туров. До встречи в эфире и красивого футбола!

Просто музыка на 102 и 2 FM. Дэвид Арнольд. Веспер. В эфире программа «Просто музыка». Здесь не нужно слов, но иногда они все же находят нас. Сегодняшняя мелодия – это история, рассказанная без спешки. История о взглядах, которые говорят больше, чем диалоги. С первых нот в ней есть что-то хрупкое, почти невесомое. Как будто время замедляется, позволяя почувствовать каждую эмоцию. Не громко, не резко, а где-то глубоко внутри. Иногда музыка – это не просто звук, это пространство, где можно остаться наедине с собой, где воспоминания становятся яснее, а чувства – честнее. Возможно, сейчас вы вспомните кого-то важного или просто позволите себе остановиться и никуда не спешить. Пусть эта мелодия станет вашим моментом тишины, вашим личным кадром, без слов, но с настоящими эмоциями. Дэвид Арнольд, «Веспер», саундтрек к фильму «Агент 007. Казино Рояль».

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
2: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.
4: Я все

Рамзия Экраматло, Мехрини Курирустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: событийный маршрут.
1: 15 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел кадровые изменения. Изменения затронули следующие структуры. Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом, налоговый комитет, комитеты по жилищно-коммунальному хозяйству и охране окружающей среды, антимонопольная служба, Национальная академия наук, Таджикский горно-металлургический институт, а также научные и образовательные учреждения Международного университета туризма и предпринимательства Таджикистана. Некоторые конкретные назначения. Сафарали Курбонзода, заместитель председателя Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом. Ранее он был первым заместителем начальника антимонопольной службы. Давлатзода Рахмон стал начальником службы государственного контроля за использованием государственного имущества Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом. Абдусалом Рахимзода – первый заместитель руководителя налогового комитета. Ранее он был одним из заместителей председателя. Аюбджон Салехзода, заместитель председателя налогового комитета. Джурабеки Джума, заместитель председателя налогового комитета. Фаридун Холназарзода, заместитель председателя комитета по ЖКХ. Ранее он работал в мэрии города Душанбе. Муссавара Шукурзода стала директором Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук. Гульрухсор Тилои заместителем стала председателя комитета по охране окружающей среды. И Кромидин Азиззода стал заместителем начальника антимонопольной службы. Хайринисо Джуразода стала заместителем ректора по науке и инновациям. Фатхуло Джабурзода стал ректором Института мировой экономики и дипломатии. Масрур Саидзода стал ректором Академии туризма Международного университета туризма и предпринимательства. Напомню, что ранее он был ректором Международного института Худжанда. Бахтиор Махмадали стал ректором Международного института Худжанда. Ранее он был ректором Таджикского горно-металлургического института. Абдусалом Мирзозода стал ректором Института цифровых технологий и искусственного интеллекта Международного университета туризма и предпринимательства. В ходе беседы Имам Али Рахмон призвал новых руководителей к добросовестной и преданной службе народу и государству, постоянному повышению знаний и профессиональных навыков в управленческой деятельности, а также глубокому изучению государственного и международных языков, подготовке молодых и перспективных кадров. Президент подчеркнул необходимость уделять особое внимание ускорению процессов цифровизации, эффективному и безопасному использованию искусственного интеллекта, а также совершенствованию работы и взаимодействия с инвесторами и предпринимателями. Также были даны конкретные поручения по повышению уровня и качества обучения и воспитания студентов, а также подготовке кадров, которые отвечают современным требованиям. Ирина Умарова специально для радио «Садовой Душанбе». Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
0: Событийный маршрут.

Аромат дня. Сегодня мы говорим об одном из самых популярных мужских ароматов начала 21 века – Versace Eau Fraîche. Когда речь заходит о летних ароматах, многие представляют себе обычный цитрусовый одеколон. Но Versace Eau Fraîche – это совсем другая история. Этот аромат появился как более легкая и свежая интерпретация знаменитого Versace Man, сохранив при этом фирменную элегантность итальянского модного дома. С первых секунд он встречает ярким всплеском свежести. Здесь звучат лимон, бергамот и необычная нота карамбалы, экзотического фрукта, который еще называют звездным яблоком. Благодаря ей композиция приобретает особый характер – свежий, слегка сладковатый и очень современный. Через несколько минут аромат начинает раскрываться глубже. В сердце композиции появляются кедр, эстрагон и шалфей. Именно они придают Eau Fraîche ту самую благородную древесную прохладу, которая отличает его от множества других свежих ароматов. Здесь нет резкой спортивности и чрезмерной цитрусовой яркости. Все звучит мягко, гармонично и дорого. Финальные аккорды создают мускус, древесные ноты, амбра и шафран. Благодаря этой базе аромат остается на коже комфортным и теплым, сохраняя ощущение чистоты и свежести на протяжении всего дня. Интересно, что Versace Eau Fraîche часто называют ароматом Средиземноморского побережья. И действительно, в нем легко представить солнечное утро где-нибудь на итальянской ривьере. Легкий морской бриз, белоснежная рубашка, яхты у причала и ощущение беззаботного отдыха. Но при этом он прекрасно чувствует себя и в городском ритме, в офисе, на встречах, прогулках или путешествиях. Одна из главных причин популярности этого аромата – его универсальность. Он не пытается доминировать в пространстве и не перегружает окружающих. Eau Fraîche создает впечатление ухоженности, уверенности и хорошего вкуса. Именно поэтому его часто рекомендуют как мужчинам, которые только начинают знакомство с миром парфюмерии, так и тем, у кого уже есть большая коллекция ароматов. Отдельного внимания заслуживает и флакон. Выполненный в прозрачном голубом цвете, он словно отражает характер самого аромата. Чистый, прохладный и наполненный светом. Простота дизайна здесь работает идеально. Ничего лишнего, только ощущение свежести и итальянского стиля. Если говорить о времени года, то лучше всего Versace Eau Fraîche раскрывается весной и летом. Однако, многие поклонники выбирают его и в холодный сезон, когда особенно хочется добавить в повседневность немного солнца и морского воздуха. Сегодняшний аромат дня – это напоминание о том, что настоящая элегантность не всегда громкая. Иногда она звучит легко, свежо и непринужденно. Именно так звучит Versace Eau Fraîche – аромат свободы, солнечного настроения и уверенности в себе. С вами была рубрика «Аромат дня». До новых встреч в эфире и новых ароматных открытий. Аромат дня.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. В интересах Вашингтона завершить конфликт на Украине как можно скорее, написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X. Так он отреагировал на разговор главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Трамп во время беседы с Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе разрешения конфликта, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7. Согласование меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном является победой иранского народа и поражением Соединенных Штатов в более чем 100-дневной войне, заявил в понедельник утром Центральный штаб вооруженных сил Ирана, передает телеканал Пресс-ТВ. Оно прозвучало вскоре после того, как Министерство иностранных дел Ирана объявило о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, который будет официально подписан в пятницу в Швейцарии. Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил, что текст меморандума окончательно согласован и что, согласно документу, немедленно и окончательно прекращается война и военные действия на различных фронтах, включая Ливан, а также военно-морская блокада США против Ирана. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о запрете доступа к социальным сетям для лиц младше 16 лет с весны 2027 года. Об этом сообщает Sky News. Премьер-министр добавил, что соцсети вызывают привыкание и различные психические отклонения у детей. В запрет будут включены такие платформы, как Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X и YouTube. Как подчеркивается в заявлении Стармера, за основу взята модель, используемая в Австралии, где аналогичный запрет действует с декабря прошлого года. Согласно австралийскому законодательству, вся ответственность за нарушение запрета возложена на технологические платформы, которым грозит штраф в размере до 49,5 миллионов австралийских долларов, если они не примут все возможные меры для деактивации учетных записей детей. Размер штрафов, которые будут применять в Великобритании, не называется. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Изучаем английский легко. В эфире программа «Изучаем английский легко». Сегодня у нас очень теплая, душевная композиция Simply Red с песней «Home». Это песня о дороге, разлуке и самом важном месте для каждого человека – о доме. Текст достаточно простой, разговорный, поэтому отлично подходит для изучения английского. What's worth nothing else but love? What's worth nothing else but love? Перевод. Что имеет ценность, если не любовь? Полезное выражение из повседневной речи. Take a walk down any street now. Перевод. Пройдись по любой улице сейчас. Take a walk – прогуляться down the street – по улицам.

0: beat now.
1: Интересная метафора looking for a heart with whom to beat now. Перевод: в поиске сердца, с которым можно биться. Очень красивая фраза. To beat – биться, with whom – формальный вариант с кем.
0: I'm prepared to take the heat now.
1: Выражение про готовность к трудностям. I'm prepared to take the heat now. Я готов принять удар.
0: To keep you firmly on your feet now.
1: Очень разговорная фраза. To keep you firmly on your feet now. Перевод: чтобы ты твердо стояла на ногах. Ключевая строчка песни «Cause I long for a feeling of home» – «Потому что я тоскую по ощущению дома». «To long for» – «Страстно желать» или «Тосковать».
0: Where the land meets the sea.
1: Красивый образ «Where the land meets the sea» – «Там, где земля встречается с морем». Очень кинематографичная строка. Песня «Home» — это не просто о доме, это о честности, о любви и возвращении к себе настоящему. Попробуйте сегодня повторить вслух. «Home is a place where I yearn to belong». С вами была программа «Изучаем английский легко».

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Молли Эйткен «Пылать мне ярко». В Ирландии в 13 веке выжить было непросто, особенно девушке. Главная героиня Алиса, дочь богатого трактирщика, вызывает особенно много подозрений. В средневековье женщинам нельзя было даже выходить на улицу в одиночку, а она сама зарабатывает деньги и свободно общается с рыцарями и купцами. При этом Алиса много лет тоскует по неизвестному мужчине, а ее мужья один за другим умирают. По городу ползут слухи, героиню начинают считать ведьмой. Это историческая драма о женщине, материнской любви и давнем преступлении, и развязка у этой истории такая же мрачная, как и время, в которое она происходит. Чимаманда Нгози Адичи. Отчет мечтаний. Новый роман Чимаманды Нгози Адичи, который читатели ждали 12 лет, это сага о четырех женщинах в начале 2020-х. В центре истории нигерийская писательница Чиамака, запертая в Америке из-за пандемии. Ей скучно и одиноко, и она спасается бесконечными звонками по Zoom, семьей и друзьями, разбросанными по всему миру. Ее успешная подруга, юристка Зикора, мечтает завести ребенка, но не может найти достойного мужа. Двоюродная сестра Омелогор работает в коррумпированном банке в Абудже, но раздумывает оставить циничную работу ради программы MBA в США. И, наконец, гвинейская уборщица Кадиату, которая воспитывает дочь одна, внезапно оказывается втянутой в скандал, угрожающий ее будущему. Кэтрин Пиркис «Исчезнувшая без следа». Викторианский детектив в духе романов Конан Дойля расскажет историю 17-летней Эми Уорден, дочери Эсквайра из поместья Высокие Вязы, что в городке Хардейфорд. Днем ее видели выходящей из поместья в сторону шоссе, а вечером семья уже била тревогу. Девушка, окруженная вниманием родителей и друзей, пропала, как будто, как говорили жители Хардейфорда, земля разверзлась у нее под ногами. Искать девушку из Лондона приезжает леди-детектив Лавда и Брук. Но еще раньше влюбленные в Эми Лорд Харткасл и Фрэнк Варли, несмотря на соперничество, объединяются. Они прочесывают всю Англию в поисках девушки, живой или мертвой. Детективу Брук удается установить, что Эми Уорден как минимум жива. Но что же именно с ней случилось, еще предстоит выяснить. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

0: Песня по заявке.
1: Мир понятнее в пять.
0: Вы слушаете рубрику «Песня по заявке», и сегодня у нас очень трогательная и атмосферная история от нашей слушательницы. Она написала, что иногда самые сильные эмоции приходят в самые тихие часы, например, в 5 утра, когда город спит, а мысли становятся громче. И именно под это настроение звучит песня Гузель Хасановой «В 5 утра». Это песня о чувствах, которые не отпускают даже тогда, когда ночь уже заканчивается, а новый день только начинается. 5 утра – это время, когда сложно прятать эмоции. Все становится честным – мысли, воспоминания, переживания. И в этой тишине особенно слышно главное – то, что человек чувствует на самом деле. Иногда это любовь, иногда это расставание, иногда это просто ожидание ответа, который все никак не приходит. Спасибо за вашу заявку и вашу историю. Такие песни делают нашу рубрику «Живой», потому что за каждой из них стоит реальный человек и реальные эмоции. Если у вас тоже есть любимая песня, история, которая с ней связана, пишите нам, и, возможно, именно она прозвучит в следующем выпуске «Песни по заявке». А сейчас Гузель Хасанова «В 5 утра».

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я читаю на стоп.
0: Мод. Я все уже

Фавзия Карматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: ҳамнаво ба садои душанбе бошед.
1: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфта оворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.